Бенесиро, их чет ёшчо баба. Их чет ёшчо, их чи левата тус мано. Ай кайгат кот ин карга чапе ати контент, хачал уа сарахат.